心愿都得来接盘，嘿。Танцы заводят тело, повышают адреналин. Руки, ноги трясутся, провожая подкожный жир. Танцевать не умеешь, плевать, топай ногами в ритм. Потряси головой под этот шикарный бит, хей!

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт.